эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

она смущена, волосы распущены, брошены небрежно на подушку. Горят уши, и только ветру она послушна. Они дружны, с ним она воздушна, а он умеет слушать. Голый, ей под одеялом, видите ли, душно. Нет, ничего объяснять не нужно, потому что мы молчим, и нам не скучно. Она терпелива, в каждой частице ее тела дремлет огненная сила. Как жрица солнца она красива, с аппетитом тоже порядок. Золотые пряди лучей на завтрак попросила, обливается из щедрого источника. Интересно, что на обед захочет? Слезы ивы или волнистые

тревожно. Нельзя или можно, пока не решил. Все может быть просто, а может сложно. Ясность ложная, она осторожна. Спесиво, как ранние

она кричит. И вот она снова стыдливо: прощай, ну давай, или счастливо. Не пойму, она счастлива или все было просто мило.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит «Радио

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об уровне кредитоспособности Нижегородской области. Новые дорожные камеры узнают обо всех ваших нарушениях. Также в выпуске о росте цен в регионе. Агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне RU-A со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен высоким развитием экономики и ростом ВРП чуть более чем на 1% в 2025 году, комфортным инвестиционным климатом и рынком труда с ограниченными ресурсами. Негативными факторами названы убыль населения, снижение налоговых поступлений и увеличение рисков рефинансирования. Со следующего года на российских дорогах появятся камеры нового поколения. Как сообщил замдиректора группы компании «Урбантех» Александр Домбровский, комплексы «Азимут-5» будут анализировать обстановку с помощью искусственного интеллекта. Если действующие комплексы системы «Азимут-4» распознают 12 видов нарушений, то новый комплекс уже будет выявлять более 50. Годовая инфляция в Нижегородской области в августе немного не дотянула до 6%. Об этом отчитались в Волго-Вятском управлении Центробанка. Продукты у нас за месяц подешевели на 0,18, но за год подорожали на 4,2. А вот топливо за месяц стало дороже на 3,5, а за год выросло на 23 процентных пункта. Тем временем минимальный набор продуктов в области за первую половину года стал дороже на 7,7%. Об этом сообщили в Министерстве демографии и развития человеческого капитала региона. К концу июня, чтобы месяц питаться по установленному минимуму, среднему нижегородцу требовалось 6 895 рублей. Больше всего подорожала выпечка, говядина и рыба. И коммунальная осень – это когда средняя температура 5 дней держится ниже 8 градусов и пора по нормативам давать отопление, ожидается в Нижнем только во второй половине октября. Такой прогноз в Телеграм дал метеоролог Евгений Чешковец. По его словам, в первой половине октября погода будет радовать отсутствием привычной слякоти.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Наступившая неделя, как показалось, нейросети Яндекса может стать довольно теплой, но дождливой. Температура в начале недели будет находиться в интервале от 7 до 15 положительных градусов, к выходным может стать еще теплее.

0: Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это «Итоги недели» на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о вовлечении объектов культурного наследия в экономику, доступности рыночной ипотеки, годовой инфляции в Нижегородской области и рейтинговой оценке Нижегородского банка для предпринимателей. С начала 2026 года инвесторы приобрели 28 объектов исторической недвижимости Нижегородской области, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков на заседании экспертной группы Агентства стратегических инициатив. Сейчас ОСИ ведет доработку модельного стандарта по вовлечению объектов культурного наследия в экономику. К этой работе привлекают регионы, показавшие высокие результаты по приспособлению исторических зданий под современное использование. Генеральный директор России Светлана Чупшева подчеркнула, что для большей эффективности восстановления УКН необходимо уйти от практики, когда инвестору предлагают варианты использования общего характера. Сценарии должны быть заранее известны и согласованы с регионом. Егор Поляков отметил, что в Нижегородской области в 2026 году интерес бизнеса к историческим зданиям заметно вырос. Правительство связывает это как с действующими мерами поддержки, предоставление компенсационного земельного участка под другой проект при восстановлении УКН, субсидии на возмещение части процентной ставки по кредиту, а также с наличием положительных примеров. 17,9% нижегородских семей могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке. По этому показателю регион занимает 54-е место в России. Расчет выполнен экспертами РИА Рейтинг. По данным Центробанка, Росстата и Сбериндекса, размер кредита рассчитан для квартиры площадью 60 квадратных метров в своем регионе при первоначальном взносе в 30%. В Нижегородской области, согласно результатам исследования, ежемесячный ипотечный платеж при таких условиях составит около 80 тысяч рублей. Рейтинг субъекта по уровню доступности ипотечного жилья возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. 55,7% могут приобрести квартиру по рыночной процентной ставке. На втором месте Чукотка, на третьем Мурманская область. В 9 регионах доля семей, которым доступна ипотека по рыночной ставке, не превышает 10%. В Дагестане этот показатель составляет 5,2%, в Крыму и Севастополе – по 4,5%. Годовая инфляция в Нижегородской области в августе 2026 года увеличилась до 5,9%. При этом по-прежнему остается ниже общероссийской – 6,3%. В Приволжском федеральном округе по итогам месяца инфляция составила 6,7%, сообщили в Волгоградском главном управлении Банка России. В июне инфляция в Нижегородской области составляла 5,5%, в июле – 5,2%. Цены в Нижегородской и Кировской областях, а также в Пермском крае в августе выросли меньше, чем в июле, говорится в сообщении. При этом в 10 регионах округа цены в августе снизились. Продукты подешевели почти во всех регионах ПФО. Рейтинговое агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности НБД банка на уровне RUBY-BB+. Прогноз по рейтингу стабильный. Оценка отражает устойчивое финансовое положение банка, сильную позицию по капиталу, комфортный уровень ликвидности и адекватное качество активов. Среди факторов, повлиявших на оценку, агентство также отметило сохранение сильных конкурентных позиций НБД банка и невысокий уровень концентрации кредитных рисков. Норматив достаточности капитала банк поддерживает на высоком уровне, что обеспечивает ему значительный запас прочности. По данным на 1 июля 2026 года, активы НБД банка выросли за 12 месяцев на 6%. Их основу составляет кредитный портфель корпоративных клиентов, преимущественно субъектов малого и среднего бизнеса, а также лизинговый портфель. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные, объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Что такое коммунальная осень и когда она наступит?». Что больше всего подорожало в нижегородских магазинах? Но вначале об уровне официальной годовой инфляции. Годовая инфляция в Нижегородской области в августе немного не дотянула до 6%. Об этом отчитались в Волговятском управлении Центробанка. Продукты у нас за месяц подешевели на 0,18, но за год подорожали на 4,2. А вот топливо за месяц стало дороже на 3,5, а за год выросло на 23 процентных пункта. Тем временем минимальный набор продуктов в области за первую половину года стал дороже на 7,7%. Об этом сообщили в Министерстве демографии и развития человеческого капитала региона. К концу июня, чтобы месяц питаться по установленному минимуму, среднему нижегородцу требовалось 6 895 рублей. Больше всего подорожала выпечка, говядина и рыба. Агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне РУ-А со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен высоким развитием экономики и ростом ВРП чуть более чем на 1% в 2025 году, комфортным инвестиционным климатом и рынком труда с ограниченными ресурсами. Негативными факторами названы убыль населения, снижение налоговых поступлений и увеличение рисков рефинансирования. Со следующего года на российских дорогах появятся камеры нового поколения. Как сообщил замдиректора группы компании «Урбантех» Александр Домбровский, комплексы «Азимут-5» будут анализировать обстановку с помощью искусственного интеллекта. Если действующие комплексы системы «Азимут-4» распознают 12 видов нарушений, то новый комплекс уже будет выявлять более 50. И коммунальная осень – это когда средняя температура 5 дней держится ниже 8 градусов и пора по нормативам давать отопление, ожидается в Нижнем только во второй половине октября. Такой прогноз в Телеграм дал метеоролог Евгений Чешковец. По его словам, в первой половине октября погода будет радовать отсутствием привычной слякоти.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
7: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Опять ты в телефоне?
10: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
9: У тебя что, все под колпаком?
10: Да, у меня все под зонтом.
8: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Наступившая неделя, как показалось, нейросети Яндекса может стать довольно теплой, но дождливой. Температура в начале недели будет находиться в интервале от 7 до 15 положительных градусов, к выходным может стать еще теплее.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

встают перед доской, а потом, в общем, не дают никакой информации нужной детям, а лишь разводят на различные услуги в плане занятий дополнительных. Вот, это, конечно, все не то. А вот есть настоящие учителя, я лично с ними знаком, они работают в наших школах, это правда, и эти люди потрясающие, вот у них настоящий праздник. Золото вы наши, дорогие, настоящие учителя. Мы вас поздравляем с этим праздником, наверное, самым главным осенним. Всем здравствуйте, говорит Блюзов Алексей. Я желаю всем любви, мира и прекрасной погоды. А она сегодня просто чудесная.

Ну, а теперь о музыке, которая будет звучать в этом часе на 103.4 FM, создавая вам хорошее, бодрое настроение, настоящее, честное и живое, как и обычно по утрам на радио-рандеву. Будем слушать с вами «Саваш», «Танцы минус», «Барбару Стрейзанд», «Арету Франклин», «Джафанк», «Скэри Покетс», «Бойзон», вспомним, «Ансамбль Модес», «Трио», Адриано Челентано и Роллинг Стоун всех времен и народов. Вот такой вот замечательный, потрясающий набор нас ожидает, если вы оставитесь на этой частоте, вы все это услышите. Ну а прямо сейчас ансамбль «Рок Острова», который всегда создает лично мне хорошее настроение, ну и моим ровесникам, в общем-то, тоже. Тут, знаете, какую бы ты сложную и интересную музыку не слушал, интеллигентную, да, все равно есть ансамбли, которые кажутся вроде бы простыми, а с другой стороны обладают какой-то волшебной совершенно энергией. Вот голос господина Захарова, дорогого нашего Владимира, он такой. Его песни поют многие, но ни у кого не получается так, как у него. Что-то магическое есть в этом удивительном голосе. Рок-остра.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа». Нижегородский проект жизни.
4: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
5: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
4: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
5: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

как это красиво, Барбара Стрейзанд и Барри Гибб. Радио Рандеву, композиция 1981 года, когда все было настоящим, живым и натуральным. А мы рассказываем вам о сегодняшнем дне, а именно о состоянии дорог в Нижнем Новгороде на 5 октября, 8 часов и 25 минут. Сейчас по сообщению сервиса Яндекс.Карты в Нижнем Новгороде 4 балла, лишь местами затруднения, несмотря на то, что утро. Почему-то по утрам понедельника достаточно спокойно. 15-минутные заторчики есть. На Московском шоссе от Кузбасской до Тепличной, от Окской гавань до Героя Попова. От Памирской улицы до Новикова прибой. И вот, собственно, все. На этом заторы заканчиваются. И то небольшие, согласитесь. Ну, а по поводу мостов, они тоже практически все свободны. Средний показатель 0-1 балл. Счастливого пути вам, дорогие автомобили.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Грандлайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам «Грандлайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

вокально-инструментальный ансамбль «Моды». Радио «Рандеву» 8 часов и 39 минут. Далее будем с вами слушать на... вернее, утреннем эфире на частоте 103.4 FM группу «Стрио», «Джафанк», «Адриано Челентано», «Роллинг Стоун» всех времен народов. И прямо сейчас Василий

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

же, это прекрасно, живая музыка. Друзья, рассказываю вам о погоде. На данный момент в Нижнем Новгороде, по сообщению синоптиков, плюс 1 градус всего-навсего. Знаете, когда я сегодня вышел и увидел автомобили, и их стекла были такой уже какой-то льдом каким-то таким покрыты, я уже испугался. В моем автомобиле, правда, не было этих заморозков, но понимаю, что уже становится холодно. Это вот никуда не деть. Сегодня днем поднимется температура до плюс аж 9 градусов, то есть будет вполне себе ничего. В данный момент, конечно, холодно. Не забывайте свои куртки, хотя мы от них отвыкли этой прекрасной осенью. Это точно.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об уровне кредитоспособности Нижегородской области. Новые дорожные камеры узнают обо всех ваших нарушениях. Также в выпуске о росте цен в регионе. Агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне RU-A со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен высоким развитием экономики и ростом ВРП чуть более чем на 1% в 2025 году, комфортным инвестиционным климатом и рынком труда с ограниченными ресурсами. Негативными факторами названы убыль населения, снижение налоговых поступлений и увеличение рисков рефинансирования. Со следующего года на российских дорогах появятся камеры нового поколения. Как сообщил замдиректора группы компании «Урбантех» Александр Домбровский, комплексы «Азимут-5» будут анализировать обстановку с помощью искусственного интеллекта. Если действующие комплексы системы «Азимут-4» распознают 12 видов нарушений, то новый комплекс уже будет выявлять более 50. Годовая инфляция в Нижегородской области в августе немного не дотянула до 6%. Об этом отчитались в Волговятском управлении Центробанка. Продукты у нас за месяц подешевели на 0,18, но за год подорожали на 4,2. А вот топливо за месяц стало дороже на 3,5, а за год выросло на 23 процентных пункта. Тем временем минимальный набор продуктов в области за первую половину года стал дороже на 7,7%. Об этом сообщили в Министерстве демографии и развития человеческого капитала региона. К концу июня, чтобы месяц питаться по установленному минимуму, среднему нижегородцу требовалось 6 895 рублей. Больше всего подорожала выпечка, говядина и рыба. И коммунальная осень – это когда средняя температура 5 дней держится ниже 8 градусов, и пора по нормативам давать отопление ожидается в Нижнем только во второй половине октября. Такой прогноз в Телеграм дал метеоролог Евгений Чешковец. По его словам, в первой половине октября погода будет радовать отсутствием привычной слякоти.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Наступившая неделя, как показалось, нейросети Яндекса может стать довольно теплой, но дождливой. Температура в начале недели будет находиться в интервале от 7 до 15 положительных градусов, к выходным может стать еще теплее.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: французских улиц Заза открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву Оушен-Селизе. Да, хорошая музыка. Когда хорошая музыка, настроение поднимается. А что нам нужно в понедельник? Много сил и положительного настроя. Это уж точно. Здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Бузов Алексей. С огромной радостью я вас приветствую в этот солнечный день. Сегодня солнце, и это шикарно. Будем с вами слушать в ближайшее время Boyzone, город 312, Joy Williams, A-Studio, Seal, Brian Adams, Incognito и прямо сейчас Eras Ramazzotti.
1: Радио Рандеву 103.4 FM.

0: разогревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну что ж, друзья, пришло время рассказать о именинниках сегодняшнего дня и, конечно, поздравить с днем учителя всех настоящих преподавателей, которые сеют доброе и вечное, без которых жизнь невозможна, и вряд ли кто из нас может сам чему-нибудь научиться. Конечно, должны быть рядом настоящие преподаватели. Вот хотелось бы пожелать всем нашим радиослушателям, юным преподавателям настоящих, и здоровья вашим учителям, с днем учителя. Ну и мы, естественно, переходим к главному поздравлениям с днем рождения. Кто родился 5 октября, попытаемся рассказать. Ну, о некотором количестве этих замечательных людей, всех наших радиослушателей, отдельно поздравляем с этим праздником, если вы отмечаете свой день рождения 5 октября. Любви, мира, счастья, всего вам самого-самого-самого крепкого, доброго, замечательного. Вот, все пусть будет хорошо. Ну и остальные радиослушатели, мы вам этого тоже желаем. Но понимаете, как сегодня день рождения у них, поэтому им больше внимания. Также в этот день, в 1864 году, родился Луи Жан Люмьер, французский изобретатель, младший из создателей кинематографа. Спасибо ему за это. В 1920 году родился Мелитон Варламович Кантария, младший сержант. Он стал старшим сержантом, герой Советского Союза. В мае 1945 года он вместе с Михаилом Егоровым водрузил в Берлине Знамя Победы над Рейхстагом. 105 лет назад в этот день родился актер, режиссер, а потом директор театра на Таганке Николай Лукьянович Дупак. Кино тоже снимался, около 70 ролей. В 1930 году родился Павел Романович Попович, летчик-космонавт, герой Советского Союза. В 1933 году родился Константин Борисович Желдин. Замечательный актер, заслуженный актер театра кино. Конечно, он на самом деле народный. Кино с 59-го года, в фильме «Неподающийся» маленький эпизодик сначала сыграл, а потом пошла работа. Очень много он снимался, и это прекрасно у нас осталось в памяти о нем большое количество фильмов. Он снимался до самого последнего момента, пока был жив. «Казанова», «Желтый глаз тигра», «Сава из Мариной рощи», «Шехтель из ликвидации» — это все он. А были такие фильмы еще, «Адъютант его превосходительства» и, конечно, «17 мгновений весны», где он сыграл образ штурмфюрера СС Вильгельма Холтова. 90 лет назад в этот день родился Алексей Евгеньевич Гаврилович, кинорежиссер и сценарист, рассказывал нам в детстве о цирке, футболе и кино нашего детства также представил. Наверное, он. В 1939 году родилась Мари Лафоре, французская актриса и певица. Могли ее видеть жители нашей страны в телесериале «Спрут». Ну, а потом она еще очень серьезно стала петь. И долго этим занималась. Всем известна как исполнительница легендарной песни «Манчестер Ливерпуль», музыка которой долгие годы украшала программу «Время». Ну, прогноз погоды. В конце. Самое интересное. Дальше ожидалось. Вечерний фильм. В 1940 году родился гениальный русский актер Виктор Павлович Павлов. Вы знаете, вот когда говоришь про людей такого масштаба, очень сложно какие-то выцепить фильмы, потому что их, слава богу, было много. И мы сейчас можем наслаждаться, глядеть эти работы, но все равно, вот хочется немножко вспомнить, да, вот он начинал с 61-го года, в кино пришел, когда снимался там в эпизодике, когда деревья были большими в фильме, ну а потом, конечно же, все помнят, вот я вчера прям как раз вот включил телевизор перед сном, а там идет операция, оторваться невозможно, студент-изобретатель, профессор Лопух, это, конечно же, он, а фильмы «Даури», «Здравствуй и прощай», совершенно гениальное произведение, где он сыграл Ваську Синьора, «Гардемарина вперед», непоколебимость к авторитетам, помните, он говорил, ой, да огромное количество фильмов, я вот очень в Дубровском его роль люблю, вот вроде бы эпизоды, но каждый раз, когда он появляется на экране, это целое событие. Вечная память великому русскому актеру. Еще одна великая русская актриса родилась в этот день. Инна Михайловна Чурикова, актриса театра и кино. Она родилась в 43-м году. Народная артистка СССР, полный кавалер Ордена Заслуги перед Отечеством. Супруг Глеба Панфилова, какой прекрасный был тандем. И, конечно же, звезда Ленкома. Экранную славу ей принесли роли в фильмах «В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова», «Тема», ну и так далее, и тому подобное.
тут вспоминать можно тоже долго, потому что она гениальна. В 1943 году родился Стив Миллер, потрясающий музыкант, который написал песню «Абра-абра-кадабра» и исполнял своей группой «Стив Миллер Бэнд». В 1944 году родился еще один великий русский актер. Какой сегодня день урожайный на великих? Александр Яковлевич Михайлов. Актер театра и кино, народный артист СССР. Вот это действительно человек, про которого легко можно сказать народный. Потому что это действительно так, это суть. Причем неважно, давали это или не давали ему это звание. Он после фильмов, ну он сразу как появился, по-моему, на экране, сразу стал любимым. Следствие идут знатоки, через терник к звездам, потом карнавал, мужики, одиноким представляется общежитие. Конечно же, любовь и голуби, змеи лов. Ой, и... это шикарно. В последнее время он снимается уже не так активно, но все-таки он снимается в кино, и это прекрасно. Последние роли — это «Позывной пассажир», «Алло, такси», продолжение. И вот в этом году должна выйти еще одна картина «Обратная сторона медали». В 2026 должно успеть выйти в прокат. В 1945 году родился Брайан Коннелли, вокалист английской группы «Свит», а в 1947 году Брайан Джонсон. Вот все думали, что в AC/DC после того, как умер Бон Скотт, уже невозможно будет найти вокалиста. Так вот, нет, нашли. Удивительный и потрясающий Брайан Джонсон родился именно в этот день. В 1953 году родился Рассел Майл, вокалист группы «Спаркс», а в 1954 году Боб Гелдоф, ирландский рок-музыкант, рок-музыкант новой волны. Фестивали разные любят очень делать. В 1957 году родился саксофонист английской группы Madness Ли Томпсон. В 1960 году второй по возрасту из семьи братьев-актеров, киноактеров Дэниелов. Дэниел Болдуин родился в этот день, в 61-м году. Родилась великая, мне кажется, просто актриса Ирина Метлицкая, которой жизнь была так коротка, но так блистательна. В 1975 году родилась красавица Кейт Уинслет. Если вы скажете, что она не красавица, я вас просто не пойму. А это действительно так. И 50 лет сегодня исполняется Рамзану Ахматовичу Кадырову, президент Чеченской Республики. Мы поздравляем всех наших именинников с днем рождения. Желаем всего самого светлого и прекрасного. Пускай жизнь будет мирной и радостной.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Клубный дом «Покровский премиум». Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис. Закрытый двор. Всего 72 квартиры. Клубный дом «Кочетов». В историческом центре. Застройщик ООО «Заворовского 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Silver Fox. Радиорандеву 9 часов и 46 минут. Рассказываю вам о погоде. В Нижнем Новгороде потеплело, друзья. Аж в 3 раза. Да, был 11 градусов. Стало 3. Плюс 3 градуса в Нижнем. Далее, говорят, будет еще теплее. Ну, так синоптики говорят. Да, плюс 9. То есть нормальный денек нас сегодня ожидает. В данный момент светит солнце. И это хорошо. Ну, территория Нижнего Новгорода большая. Может быть, где-то есть и облака. Нам не видно. Рядом со студией «Радио Рандеву» светит солнце. Это замечательно. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 64%. Нашу музыкальную программу продолжает великолепный и потрясающий Сил, а также в этом часе питерский ансамбль «Инкогнито» и «Дэриэл Халл» с Джоном Бенни.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: программы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Друзья, перед вами наша главная экспозиция. Формат панорамный. Сюжет – лес. Высокие потолки, закрытый двор, панорамные окна и лес для прогулок рядом с домом. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННТК. Пространство, где каждый день открывается новая перспектива. ОСЗ «ННТК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: что такое коммунальная осень и когда она наступит? Что больше всего подорожало в нижегородских магазинах? Но вначале об уровне официальной годовой инфляции. Годовая инфляция в Нижегородской области в августе немного не дотянула до 6%. Об этом отчитались в Волго-Вятском управлении Центробанка. Продукты у нас за месяц подешевели на 18 сотых, но за год подорожали на 4,2. А вот топливо за месяц стало дороже на 3,5, а за год выросло на 23 процентных пункта. Тем временем минимальный набор продуктов в области за первую половину года стал дороже на 7,7%. Об этом сообщили в Министерстве демографии и развития человеческого капитала региона. К концу июня, чтобы месяц питаться по установленному минимуму, среднему нижегородцу требовалось 6 895 рублей. Больше всего подорожала выпечка, говядина и рыба. Агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне RU-A со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен высоким развитием экономики и ростом ВРП чуть более чем на 1% в 2025 году, комфортным инвестиционным климатом и рынком труда с ограниченными ресурсами. Негативными факторами названы убыль населения, снижение налоговых поступлений и увеличение рисков рефинансирования. Со следующего года на российских дорогах появятся камеры нового поколения. Как сообщил замдиректора группы компании «Урбантех» Александр Домбровский, комплексы «Азимут-5» будут анализировать обстановку с помощью искусственного интеллекта. Если действующие комплексы системы «Азимут-4» распознают 12 видов нарушений, то новый комплекс уже будет выявлять более 50. И коммунальная осень – это когда средняя температура 5 дней держится ниже 8 градусов и пора по нормативам давать отопление, ожидается в Нижнем только во второй половине октября. Такой прогноз в Телеграм дал метеоролог Евгений Чешковец. По его словам, в первой половине октября погода будет радовать отсутствием привычной слякоти.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
9: Так, мне срочно нужен зонт.
7: Зонт. Российская автоматика.
10: ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Наступившая неделя, как показалось, нейросети Яндекса может стать довольно теплой, но дождливой. Температура в начале недели будет находиться в интервале от 7 до 15 положительных градусов, к выходным может стать еще теплее.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.

мир все меняется к лучшему, это, безусловно, так и есть, что бы ни происходило, и как бы мы там не говорили о том, что нет, вот было, нет, все, что не происходит, все к лучшему. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио Рандеву. Поздравляю всех учителей с профессиональным праздником. Вас так мало осталось, потому что многие, которые занимают эти места, все-таки уже перешли в раздел таких, знаете, прочитал текст и потом спросил, чтобы тебе в точность так же пересказали. Вот. А учитель — это совершенно другое. И в нашей жизни встречались учителя, которых мы помним всю жизнь. И, надеюсь, так и будет продолжаться, и будут настоящие профессионалы на этой важной работе встречаться. Потому что то, что в детстве закладывается, то потом помогает всю жизнь. Либо не помогает. Все в ваших руках, дорогие учителя. Здоровья вам, хороших зарплат, всего самого наилучшего. Моральный кодекс. Открыл новый музыкальный час. Далее послушаем с вами Баккару, Vivo, Spandau Ballet, Mind Enterprises, Cascada. Гости из будущего, Five Reasons, Basto

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное — хороший тостовый хлеб.
2: Точно. Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично. Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно.
2: Сормовский хлеб. Потому что настоящий тостовый.
3: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Yes, sir. Yes, sir. Да, я могу сказать всем, кто слушает сейчас радио Рандеву, я просто с вами прощаюсь, поэтому так, как сказать, по-военному. Вот, шутка. По-доброму. Искренне. Друзья, оставляю вас в компании хорошей музыки и своих коллег. Скоро на радио Рандеву появятся Андрей Лазарев и Руслан Станчев, а Алексей Блюзов всем скажет до свидания уже прямо сейчас. Я желаю вам всего самого наилучшего, настоящим учителям. Еще раз поздравления с профессиональным праздником, ну и всех поздравляю, естественно, с наступившим понедельником. И надеюсь, что в вашем случае, когда наступает понедельник, ничего страшного и тяжелого в этом нет. Все прекрасно движется. А я поддерживаю вас, мне кажется, позитивной и настоящей музыкой, что тоже немаловажно для настроения. Vivo и Severt продолжает нашу музыкальную программу. Алексей Блюзов говорит до свидания. Обязательно с вами услышимся завтра в 8 часов утра на 103.4 FM. Всего самого прекрасного, отличной погоды и всего самого-самого положительного.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 93 и 4 FM.
1: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
2: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новом министре внутренней, региональной и муниципальной политики, программе цифровизации промышленности, первом заседании законодательного собрания нового созыва и рейтинговой оценке Нижегородского банка для предпринимателей. Алексей Симонов назначен министром внутренней, региональной и муниципальной политики Нижегородской области. Пост освободился после того, как Павел Карасев, ранее совмещавший должности зампреда областного правительства и министра внутренней, региональной и муниципальной политики, был избран депутатом Государственной Думы. С мая 2017 года Алексей Симонов работал в должности заместителя министра, начальник управления муниципальной политики, а в сентябре 2024 года был назначен на должность первого заместителя министра. Должность заместителя председателя правительства Нижегородской области, которую ранее занимал Павел Карасев, упразднена. Минцифра Нижегородской области и АО «Горкитех» представили комплексную программу цифровизации промышленности региона. Программа включает цифровой аудит производственных и офисных процессов, подбор технологических решений под конкретные задачи, проведение образовательных вебинаров для промышленников и очное обучение руководителей предприятий. Для поддержки бизнеса в области создан реестр цифровых решений, в котором представлено более 150 IT-компаний с релевантными кейсами. Перед включением в реестр организации проходит индивидуальное интервью и экспертизу продукта. По каждому решению собрано подробное описание сферы применения. Основную работу с предприятиями проводит АО «Горкитех». На сегодняшний день организация провела цифровой аудит 23 промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Состоялось первое установочное заседание законодательного собрания Нижегородской области нового созыва. Председателем избран Евгений Люлин. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру, предложенную региональным отделением партии «Единая Россия». Евгений Люлин возглавил Нижегородский парламент в пятый раз. У председателя будет 4 заместителя. Большинством голосов на эти посты были избраны Алексей Антонов, Денис Бакиев, Дмитрий Краснов и Максим Ребров. Все они также представляют партию «Единая Россия». Сенатором от законодательного собрания Нижегородской области избрана Ольга Щетинина. Ранее она представляла в Совете Федерации правительство Нижегородской области. Рейтинговое агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности НБД банка на уровне RUBBB+. Прогноз по рейтингу стабильный. Оценка отражает устойчивое финансовое положение банка, сильную позицию по капиталу, комфортный уровень ликвидности и адекватное качество активов. Среди факторов, повлиявших на оценку, агентство также отметило сохранение сильных конкурентных позиций НБД банка и невысокий уровень концентрации кредитных рисков. Норматив достаточности капитала банк поддерживает на высоком уровне, что обеспечивает ему значительный запас прочности. По данным на 1 июля 2026 года, активы НБД банка выросли за 12 месяцев на 6%. Их основу составляет кредитный портфель корпоративных клиентов, преимущественно субъектов малого и среднего бизнеса, а также лизинговый портфель. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: ЖК-квартал «Заречный» в Ленинском районе. Все рядом. Парк, торговый центр, метро, квартиры с отделкой, подземный паркинг, кладовые. Скоро ключи. Скоро ключи. Застройщик ООО «СЗ Бизнес» «Строй НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: только рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об уровне кредитоспособности Нижегородской области. Новые дорожные камеры узнают обо всех ваших нарушениях. Также в выпуске о росте цен в регионе. Агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне РУ-Эй со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен высоким развитием экономики и ростом ВРП чуть более чем на 1% в 2025 году, комфортным инвестиционным климатом и рынком труда с ограниченными ресурсами. Негативными факторами названы убыль населения, снижение налоговых поступлений и увеличение рисков рефинансирования. Со следующего года на российских дорогах появятся камеры нового поколения. Как сообщил замдиректора группы компании «Урбантех» Александр Домбровский, комплексы «Азимут-5» будут анализировать обстановку с помощью искусственного интеллекта. Если действующие комплексы системы «Азимут-4» распознают 12 видов нарушений, то новый комплекс уже будет выявлять более 50. Годовая инфляция в Нижегородской области в августе немного не дотянула до 6%. Об этом отчитались в Волговятском управлении Центробанка. Продукты у нас за месяц подешевели на 0,18, но за год подорожали на 4,2. А вот топливо за месяц стало дороже на 3,5, а за год выросло на 23 процентных пункта. Тем временем минимальный набор продуктов в области за первую половину года стал дороже на 7,7%. Об этом сообщили в Министерстве демографии и развития человеческого капитала региона. К концу июня, чтобы месяц питаться по установленному минимуму, среднему нижегородцу требовалось 6 895 рублей. Больше всего подорожала выпечка, говядина и рыба. И коммунальная осень – это когда средняя температура 5 дней держится ниже 8 градусов и пора по нормативам давать отопление, ожидается в Нижнем только во второй половине октября. Такой прогноз в Телеграм дал метеоролог Евгений Чешковец. По его словам, в первой половине октября погода будет радовать отсутствием привычной слякоти.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Наступившая неделя, как показалось, нейросети Яндекса может стать довольно теплой, но дождливой. Температура в начале недели будет находиться в интервале от 7 до 15 положительных градусов, к выходным может стать еще теплее.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: лето рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци. Все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Планировали однокомнатную? Не уменьшайте планы. В гранд-квартале Бетанкур от ННТК можно выбрать двухкомнатную квартиру по цене однокомнатной. Больше пространства для жизни, работы, отдыха и ваших новых идей. Та же цена и на одну комнату больше. ООО СЗ «ННТК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дон.рф. Подробности на ннтк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Что такое коммунальная осень и когда она наступит?». Что больше всего подорожало в нижегородских магазинах? Но вначале об уровне официальной годовой инфляции. Годовая инфляция в Нижегородской области в августе немного не дотянула до 6%. Об этом отчитались в Волго-Вятском управлении Центробанка. Продукты у нас за месяц подешевели на 0,18, но за год подорожали на 4,2. А вот топливо за месяц стало дороже на 3,5, а за год выросло на 23 процентных пункта. Тем временем минимальный набор продуктов в области за первую половину года стал дороже на 7,7%. Об этом сообщили в Министерстве демографии и развития человеческого капитала региона. К концу июня, чтобы месяц питаться по установленному минимуму, среднему нижегородцу требовалось 6 895 рублей. Больше всего подорожала выпечка, говядина и рыба. Агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне RU-A со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен высоким развитием экономики и ростом ВРП чуть более чем на 1% в 2025 году, комфортным инвестиционным климатом и рынком труда с ограниченными ресурсами. Негативными факторами названы убыль населения, снижение налоговых поступлений и увеличение рисков рефинансирования. Со следующего года на российских дорогах появятся камеры нового поколения. Как сообщил замдиректора группы компании «Урбантех» Александр Домбровский, комплексы «Азимут-5» будут анализировать обстановку с помощью искусственного интеллекта. Если действующие комплексы системы «Азимут-4» распознают 12 видов нарушений, то новый комплекс уже будет выявлять более 50. И коммунальная осень – это когда средняя температура 5 дней держится ниже 8 градусов и пора по нормативам давать отопление, ожидается в Нижнем только во второй половине октября. Такой прогноз в Телеграм дал метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, в первой половине октября погода будет радовать отсутствием привычной слякоти. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Опять ты в телефоне?
7: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
6: У тебя что, все под колпаком?
7: Да, у меня все под зонтом.
5: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Наступившая неделя, как показалось, нейросети Яндекса может стать довольно теплой, но дождливой. Температура в начале недели будет находиться в интервале от 7 до 15 положительных градусов, к выходным может стать еще теплее.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. «НБД Банк» запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлов, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об инвестпроектах в сфере АПК, снижении числа бургерных в Нижнем Новгороде, модернизации станционных комплексов метро и рейтинговой оценке Нижегородского банка для предпринимателей. Агрофирма «Искра» вложит 323 миллиона рублей в строительство новой молочной фермы на 808 голов в Богородском округе. В региональном Минсельхозе сообщили, что для реализации проекта компания воспользовалась федеральной программой льготного финансирования. Новый комплекс позволит дополнительно получать 8 тысяч тонн молока в год. За последние 5 лет в Нижегородской области в эксплуатацию введено 95 новых и реконструированных объектов животноводства. На сегодняшний день в области реализуется сразу несколько крупных проектов. АО «Мир», «Ещенко» и компания завершают строительство роботизированной фермы на 402 головы в Городецком округе. ООО «Бутурлинское зерно» приступило к реализации инвестиционного проекта по созданию молочно-товарной фермы на 1200 голов в Бутурлинском округе. АО «Березняковская» планирует построить молочную ферму на 2300 голов в Дальнеконстантиновске. Округе. Количество бургерных в Нижнем Новгороде за последний год сократилось на 13% до 72 заведений на сентябрь 2026 года. В 2GIS подсчитали, что это один из самых заметных спадов среди российских миллионников. Сильнее число бургерных уменьшилось только в Ростове-на-Дону на 13,6% до 76 точек. В Москве за последний год количество заведений уменьшилось на 3%, но на столицу по-прежнему приходится более трети всех бургерных в миллионниках. Даже в пределах одного федерального округа разные города показывают противоположную динамику. Например, самый большой прирост количества бургерных эксперты зафиксировали в Уфе – 10% до 81 точки. До 2030 года на всех станциях Нижегородского метро будут обновлены турникеты, сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Уже завершена модернизация турникетов на станциях Московская и Заречная. В частности, на станции Московская в этом году установили 40 новых турникетных тумб, 22 на вход и 18 на выход. Благодаря меньшему размеру тумб все проходы стали на 30 сантиметров шире, что позволяет организовать беспрепятственный проход для маломобильных граждан, родителей с колясками и пассажиров с багажом. Кроме того, новое оборудование имеет встроенную систему оплаты и менее энергозатратно. Следующие на очереди на обновление – турникеты на станциях «Буревестник», «Парк культуры» и «Чкаловская». Рейтинговое агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности НБД банка на уровне RUB BBB+. Прогноз по рейтингу стабильный. Оценка отражает устойчивое финансовое положение банка, сильную позицию по капиталу, комфортный уровень ликвидности и адекватное качество активов. Среди факторов, повлиявших на оценку, агентство также отметило сохранение сильных конкурентных позиций НБД банка и невысокий уровень концентрации кредитных рисков. Норматив достаточности капитала банк поддерживает на высоком уровне, что обеспечивает ему значительный запас прочности. По данным на 1 июля 2026 года, активы НБД банка выросли за 12 месяцев на 6%. Их основа составляет кредитный портфель корпоративных клиентов, преимущественно субъектов малого и среднего бизнеса, а также лизинговый портфель. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву», и это мы, основоположники Нижегородского радиовещания, в эфире с 1992 года.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об уровне кредитоспособности Нижегородской области. Новые дорожные камеры узнают обо всех ваших нарушениях. Также в выпуске о росте цен в регионе. Агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне РУ-А со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен высоким развитием экономики и ростом ВРП чуть более чем на 1% в 2025 году, комфортным инвестиционным климатом и рынком труда с ограниченными ресурсами. Негативными факторами названы убыль населения, снижение налоговых поступлений и увеличение рисков рефинансирования. Со следующего года на российских дорогах появятся камеры нового поколения. Как сообщил замдиректора группы компании «Урбантех» Александр Домбровский, комплексы «Азимут-5» будут анализировать обстановку с помощью искусственного интеллекта. Если действующие комплексы системы «Азимут-4» распознают 12 видов нарушений, то новый комплекс уже будет выявлять более 50. Годовая инфляция в Нижегородской области в августе немного не дотянула до 6%. Об этом отчитались в Волговятском управлении Центробанка. Продукты у нас за месяц подешевели на 0,18, но за год подорожали на 4,2. А вот топливо за месяц стало дороже на 3,5, а за год выросло на 23 процентных пункта. Тем временем минимальный набор продуктов в области за первую половину года стал дороже на 7,7%. Об этом сообщили в Министерстве демографии и развития человеческого капитала региона. К концу июня, чтобы месяц питаться по установленному минимуму, среднему нижегородцу требовалось 6 895 рублей. Больше всего подорожала выпечка, говядина и рыба. И коммунальная осень – это когда средняя температура 5 дней держится ниже 8 градусов и пора по нормативам давать отопление, ожидается в Нижнем только во второй половине октября. Такой прогноз в Телеграм дал метеоролог Евгений Чешковец. По его словам, в первой половине октября погода будет радовать отсутствием привычной слякоти.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Наступившая неделя, как показалось, нейросети Яндекса может стать довольно теплой, но дождливой. Температура в начале недели будет находиться в интервале от 7 до 15 положительных градусов, к выходным может стать еще теплее.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается на.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов» – там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери, Бандеко краски и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Что такое коммунальная осень и когда она наступит?». Что больше всего подорожало в нижегородских магазинах? Но вначале об уровне официальной годовой инфляции. Годовая инфляция в Нижегородской области в августе немного не дотянула до 6%. Об этом отчитались в Волго-Вятском управлении Центробанка. Продукты у нас за месяц подешевели на 0,18, но за год подорожали на 4,2. А вот топливо за месяц стало дороже на 3,5, а за год выросло на 23 процентных пункта. Тем временем минимальный набор продуктов в области за первую половину года стал дороже на 7,7%. Об этом сообщили в Министерстве демографии и развития человеческого капитала региона. К концу июня, чтобы месяц питаться по установленному минимуму, среднему нижегородцу требовалось 6 895 рублей. Больше всего подорожала выпечка, говядина и рыба. Агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне RU-A со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен высоким развитием экономики и ростом ВРП чуть более чем на 1% в 2025 году, комфортным инвестиционным климатом и рынком труда с ограниченными ресурсами. Негативными факторами названы убыль населения, снижение налоговых поступлений и увеличение рисков рефинансирования. Со следующего года на российских дорогах появятся камеры нового поколения. Как сообщил замдиректора группы компании «Урбантех» Александр Домбровский, комплексы «Азимут-5» будут анализировать обстановку с помощью искусственного интеллекта. Если действующие комплексы системы «Азимут-4» распознают 12 видов нарушений, то новый комплекс уже будет выявлять более 50. И коммунальная осень – это когда средняя температура 5 дней держится ниже 8 градусов и пора по нормативам давать отопление, ожидается в Нижнем только во второй половине октября. Такой прогноз в Телеграм дал метеоролог Евгений Чешковец. По его словам, в первой половине октября погода будет радовать отсутствием привычной слякоти.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
9: В шахматы, что ли, с ним играет?
8: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
9: Так, мне срочно нужен зонт.
7: Зонт. Российская автоматика. ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
3: Наступившая неделя, как показалось, нейросети Яндекса может стать довольно теплой, но дождливой. Температура в начале недели будет находиться в интервале от 7 до 15 положительных градусов, к выходным может стать еще теплее.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву»:

0: программы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: Я нежностью твоей

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк Grand Line на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам Grand Line. До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о платформенном подходе к строительству гражданских судов, упорядочении нестационарной торговли, проекте КРТ в Автозаводском районе и рейтинговой оценке Нижегородского банка для предпринимателей. В России начали строительство грузовых судов на базе унифицированного платформенного решения. На Нижегородском судостроительном заводе «Красное Сормово» Объединенная судостроительная корпорация приступила к резке металла сухогруза проекта КСД-1, первого российского судна, создаваемого на базе такого решения. Платформа номер один, первая в России, унифицированная платформа для создания семейства грузовых судов типа «Рекоморе». На ее основе ОСК планирует строить различные коммерческие типы судов, включая сухогрузы, контейнеровозы и наливные суда, используя единую базовую архитектуру и максимально унифицированные технологические решения. Главное отличие платформенного подхода – возможность использовать общую конструктивную и технологическую основу для создания различных типов судов. Это позволяет распространить эффект серийности не только на конкретный проект, но и на целое семейство. Унификация между платформенным танкером и сухогрузом достигает 60%. Разрешение на размещение нестационарных торговых объектов Нижегородской области будут выдавать через госуслуги. Все нестационарные торговые объекты будут отображаться на интерактивной карте. Аналогичные опции будут доступны для организации ярмарок и рынков. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков на встрече с нижегородским бизнес-сообществом. В ходе встречи предприниматели обратили внимание на невысокий уровень прозрачности и цифровизации процедуры предоставления мест под нестационарную торговлю. Егор Поляков ответил, что этим вопросом сейчас занимается региональная Минцифра. Также представители бизнес-сообщества рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются в работе. В связи с ужесточением административной ответственности за нарушения в сфере благоустройства, эксплуатации гостиниц в объектах культурного наследия, в связи с большим количеством контрольных проверок, вводом в эксплуатацию новых объектов. Банк Дом РФ предоставил компании «Унистрой» проектное финансирование для реализации проекта комплексного развития территории в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Проект будет реализован в границах улиц Янки-Купалы, Коломенской, Лескова и Южного шоссе. Часть финансирования будет направлена на расселение ветхих и аварийных домов. В ходе проекта планируется строительство 13 домов общей площадью 315 тысяч квадратных метров, создание социальной и инженерной инфраструктуры. Также будет благоустроено озеро с парковой территорией. Жилой комплекс «Авторика» – первый проект застройщика в Нижегородской области. На сегодняшний день он является самым крупным проектом КРТ жилой застройки в Нижнем Новгороде. Рейтинговое агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности НБД банка на уровне RUBBB+. Прогноз по рейтингу стабильный. Оценка отражает устойчивое финансовое положение банка, сильную позицию по капиталу, комфортный уровень ликвидности и адекватное качество активов. Среди факторов, повлиявших на оценку, агентство также отметило сохранение сильных конкурентных позиций НБД банка и невысокий уровень концентрации кредитных рисков. Норматив достаточности капитала банк поддерживает на высоком уровне, что обеспечивает ему значительный запас прочности. По данным на 1 июля 2026 года, активы НБД банка выросли за 12 месяцев на 6%. Их основу составляет кредитный портфель корпоративных клиентов, преимущественно субъектов малого и среднего бизнеса, а также лизинговый портфель. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры. Максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе. Также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Любов, здравствуйте. В этом выпуске: что такое коммунальная осень и когда она наступит? Что больше всего подорожало в нижегородских магазинах? Но вначале об уровне официальной годовой инфляции. Годовая инфляция в Нижегородской области в августе немного не дотянула до 6%. Об этом отчитались в Волго-Вятском управлении Центробанка. Продукты у нас за месяц подешевели на 0,18, но за год подорожали на 4,2. А вот топливо за месяц стало дороже на 3,5, а за год выросло на 23 процентных пункта. Тем временем минимальный набор продуктов в области за первую половину года стал дороже на 7,7%. Об этом сообщили в Министерстве демографии и развития человеческого капитала региона. К концу июня, чтобы месяц питаться по установленному минимуму, среднему нижегородцу требовалось 6 895 рублей. Больше всего подорожала выпечка, говядина и рыба. Агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне РУ-А со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен высоким развитием экономики и ростом ВРП чуть более чем на 1% в 2025 году, комфортным инвестиционным климатом и рынком труда с ограниченными ресурсами. Негативными факторами названы убыль населения, снижение налоговых поступлений и увеличение рисков рефинансирования. Со следующего года на российских дорогах появятся камеры нового поколения. Как сообщил замдиректора группы компании «Урбантех» Александр Домбровский, комплексы «Азимут-5» будут анализировать обстановку с помощью искусственного интеллекта. Если действующие комплексы системы «Азимут-4» распознают 12 видов нарушений, то новый комплекс уже будет выявлять более 50. И коммунальная осень – это когда средняя температура 5 дней держится ниже 8 градусов и пора по нормативам давать отопление, ожидается в Нижнем только во второй половине октября. Такой прогноз в Телеграм дал метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, в первой половине октября погода будет радовать отсутствием привычной слякоти.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Наступившая неделя, как показалось, нейросети Яндекса может стать довольно теплой, но дождливой. Температура в начале недели будет находиться в интервале от 7 до 15 положительных градусов, к выходным может стать еще теплее.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных...

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907
0: 07. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Розовая сладость, ты капелька, елка.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: Одну ягодку беру.
6: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
7: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННТК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» — вашего поля ягодка. ОСС ННТК, автозавод, проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
8: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об уровне кредитоспособности Нижегородской области. Новые дорожные камеры узнают обо всех ваших нарушениях. Также в выпуске о росте цен в регионе. Агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне RU-A со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен высоким развитием экономики и ростом ВРП чуть более чем на 1% в 2025 году, комфортным инвестиционным климатом и рынком труда с ограниченными ресурсами. Негативными факторами названы убыль населения, снижение налоговых поступлений и увеличение рисков рефинансирования. Со следующего года на российских дорогах появятся камеры нового поколения. Как сообщил замдиректора группы компании «Урбантех» Александр Домбровский, комплексы «Азимут-5» будут анализировать обстановку с помощью искусственного интеллекта. Если действующие комплексы системы «Азимут-4» распознают 12 видов нарушений, то новый комплекс уже будет выявлять более 50. Годовая инфляция в Нижегородской области в августе немного не дотянула до 6%. Об этом отчитались в Волго-Вятском управлении Центробанка. Продукты у нас за месяц подешевели на 0,18, но за год подорожали на 4,2. А вот топливо за месяц стало дороже на 3,5, а за год выросло на 23 процентных пункта. Тем временем минимальный набор продуктов в области за первую половину года стал дороже на 7,7%. Об этом сообщили в Министерстве демографии и развития человеческого капитала региона. К концу июня, чтобы месяц питаться по установленному минимуму, среднему нижегородцу требовалось 6 895 рублей. Больше всего подорожала выпечка, говядина и рыба. И коммунальная осень – это когда средняя температура 5 дней держится ниже 8 градусов и пора по нормативам давать отопление, ожидается в Нижнем только во второй половине октября. Такой прогноз в Телеграм дал метеоролог Евгений Чешковец. По его словам, в первой половине октября погода будет радовать отсутствием привычной слякоти.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
8: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
9: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
10: Опять ты в телефоне?
11: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
10: У тебя что, все под колпаком?
11: Да, у меня все под зонтом.
9: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
8: Наступившая неделя, как показалось, нейросети Яндекса может стать довольно теплой, но дождливой. Температура в начале недели будет находиться в интервале от 7 до 15 положительных градусов, к выходным может стать еще теплее.
12: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву», 16.08. One Republic и самый большой хит «Counting Stars» в начале часа. На 103.4 FM я Руслан Станчев. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 5 октября. Вполне себе хорошая погода. С чем я, друзья, вас поздравляю. И с началом рабочего.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Старт продаж в ЖК «Дом на спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Три вида отделки на выбор. Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Коттеджный поселок «Сочи». Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода, в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Про финансы. На «Радио Рандеву».
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Про финансы» на радио «Рандеву». У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель Нижегородского представительства инвестиционной компании «Финам», финансовый эксперт с 20-летним опытом. Павел, здравствуйте!
4: Добрый день!
3: Павел, хотелось бы сегодня поговорить про основные ошибки начинающего инвестора. Каковы они?
4: Здесь можно собрать достаточно большую коллекцию, что может произойти с начинающим инвестором. Я бы выделил несколько вещей, к которым нужно быть психологически готовы. Во-первых, эмоции. Нужно определить для себя сумму денег, с которой вам комфортно работать. Потому что, к примеру, кому-то комфортно работать с 1 000 000 рублей, то есть, ну, для него, в принципе, там, потеря там 100 тысяч рублей временная, да, не причиняет ему какого-то дискомфорта. А кому-то с 30 тысячами рублей не очень комфортно, если он там уже 5 тысяч рублей, портфель снижается на эту сумму. Поэтому здесь нужно почувствовать свой предел и не превышать его. Потому что даже если вы будете уверены в своей какой-то позиции рыночной, то может случиться так, что вы просто не дотянете. Ну, то есть зафиксируйте какой-то небольшой плюс и будете очень долго потом жалеть, что там вместо 1 000 000 рублей там, ну, взяли 150 тысяч рублей это прибыли и так далее. Это очень часто бывает. Также эмоциональные покупки бумаг. Очень часто ошибка. Начинает расти очень быстро, да, какая-то там бумага, акция, «Газпром» или что-то еще, особенно вот сейчас на каких-то там новостях политических. Тоже очень быстро инвестор покупает. И, соответственно, раз, дальше все снижается, и, опять же, он, ну, в панике продает эти активы. Нужно также иметь цель покупки обязательно свою. То есть, например, если вы позиционируете себя как долгосрочный инвестор и вот определили, что вы покупаете, там, не знаю, с каждой зарплаты какое-то количество акций, вам нужно определить, что вы делаете при падении рынка, потому что оно бывает иногда затяжным, и, соответственно, нужно к этому также быть готовы. Естественно, начинающие инвесторы не должны брать никаких заемных средств, то есть плечей у брокера брать не стоит. Ну и кредиты в банке тоже, естественно, брать не стоит, потому что вы можете попасть в не очень хорошую ситуацию. И даже вот, допустим, мы вспомним 22-й год, когда у нас в феврале рынок очень сильно падал, даже плечо в размере всего лишь 20% от счета, то есть 20% что значит 20 миллионов, а вы взяли на 1 200 000, оно могло привести к очень плачевной ситуации на счете. Вот. Это с такими потерями достаточно сложно справиться.
3: Павел, огромное спасибо. Напомню, друзья, у нас в гостях руководитель Нижегородского представительства инвестиционной компании «Финам», а также финансовый эксперт с 20-летним опытом Павел Корчагин. Это программа «Про финансы» на радио «Рандеву».
0: «Про финансы» на радио «Рандеву».
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

рандеву, вдох-выдох, солдатов и карнавал. Новая жизнь, старые песни, да, новые прочтения, смысл тот же, текст совершенно новый, не считая припева. Но в начале нулевых эта песня звучала, ну, мне кажется, везде, просто везде. Здравствуйте, друзья, добрый вечер. Плюс 10 сейчас в Нижнем. Вообще сегодня хорошая погода, если, конечно, вы оделись по погоде. Обещаю дождь небольшой после 8 вечера. И, кстати, на всю ночь. Завтра тоже обещаю дождь. Завтра плюс 12. Среда плюс 13. Четверг плюс 14. Пятница, суббота, внимание, плюс 16. Но возможны дожди. Ну и в воскресенье все снова вернется к похолоданию. Плюс 12. И понедельник плюс 12. В целом хорошая неделя, погодная. И сегодня день хороший, и следующие дни должны быть тоже, так что не будем жаловаться. Хорошего вечера вам, друзья. Ситуация на дорогах удивительно спокойная, всего 3 балла. Но, наверное, машина еще появится. Всем, кто за рулем, я желаю спокойной дороги домой, полных баков бензина, топлива вашего, и пусть у вас эта рабочая неделя случится, пройдет по вашему сценарию. Совсем скоро появится норвежцы Аха. Солнце светит только по телевизору. Мэрил Стрип споет песню Абе из мюзикла «Мама Мия». Саундтрек «Грязным танцем» Билл Медли и Дженнифер Уорнс, классика мировой музыки. Новая песня француза «Адетто». Новый российский коллектив «Зима всегда», песня на Луне. И в финале часа «Нойз Лондон» и «Эспрессо». Будем с вами пританцовывать. Прямо сейчас Дон Хенли. Его голос и выдающееся произведение великого ансамбля «The Eagles». Песня «Отель Калифорния» в акустической версии на радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о вовлечении объектов культурного наследия в экономику, доступности рыночной ипотеки, годовой инфляции в Нижегородской области и рейтинговой оценке Нижегородского банка для предпринимателей. С начала 2026 года инвесторы приобрели 28 объектов исторической недвижимости Нижегородской области, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков на заседании экспертной группы Агентства стратегических инициатив. Сейчас ОСИ ведет доработку модельного стандарта по вовлечению объектов культурного наследия в экономику. К этой работе привлекают регионы, показавшие высокие результаты по приспособлению исторических зданий под современное использование. Генеральный директор ОСИ Светлана Чупшева подчеркнула, что для большей эффективности восстановления УКН необходимо уйти от практики, когда инвестору предлагают варианты использования общего характера. Сценарии должны быть заранее известны и согласованы с регионом. Егор Поляков отметил, что в Нижегородской области в 2026 году интерес бизнеса к историческим зданиям заметно вырос. Правительство связывает это как с действующими мерами поддержки, предоставление компенсационного земельного участка под другой проект при восстановлении УКН, субсидии на возмещение части процентной ставки по кредиту, а также с наличием положительных примеров. 17,9% нижегородских семей могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке. По этому показателю регион занимает 54-е место в России. Расчет выполнен экспертами РИА Рейтинг по данным Центробанка, Росстата и Сбериндекса. Размер кредита рассчитан для квартиры площадью 60 квадратных метров в своем регионе при первоначальном взносе в 30%. В Нижегородской области, согласно результатам исследования, ежемесячный ипотечный платеж при таких условиях составит около 80 тысяч рублей. Рейтинг субъектов по уровню доступности ипотечного жилья возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. 55,7% могут приобрести квартиру по рыночной процентной ставке. На втором месте Чукотка, на третьем – Мурманская область. В 9 регионах доля семей, которым доступна ипотека по рыночной ставке, не превышает 10%. В Дагестане этот показатель составляет 5,2%, в Крыму и Севастополе – по 4,5%. Годовая инфляция в Нижегородской области в августе 2026 года увеличилась до 5,9%. При этом по-прежнему остается ниже общероссийской – 6,3%. В Приволжском федеральном округе по итогам месяца инфляция составила 6,7%, сообщили в Волгоградском главном управлении Банка России. В июне инфляция в Нижегородской области составляла 5,5%, в июле – 5,2%. Цены в Нижегородской и Кировской областях, а также в Пермском крае в августе выросли меньше, чем в июле, говорится в сообщении. При этом в 10 регионах округа цены в августе снизились. Продукты подешевели почти во всех регионах ПФО. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности НБД банка на уровне RUBY-BB+. Прогноз по рейтингу стабильный. Оценка отражает устойчивое финансовое положение банка, сильную позицию по капиталу, комфортный уровень ликвидности и адекватное качество активов. Среди факторов, повлиявших на оценку, агентство также отметило сохранение сильных конкурентных позиций НБД банка и невысокий уровень концентрации кредитных рисков. Норматив достаточности капитала банк поддерживает на высоком уровне, что обеспечивает ему значительный запас прочности. По данным на 1 июля 2026 года, активы НБД банка выросли за 12 месяцев на 6%. Их основу составляет кредитный портфель корпоративных клиентов, преимущественно субъектов малого и среднего бизнеса, а также лизинговый портфель. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: С вами радио «Рандеву». The sun always shine on TV. Солнце светит только по телевизору. Мортен Хакет, Пол Вактар и Магнус Фурхольман вместе «Аха». Кстати, Хакет, который, в общем-то, ну, с непростой болезнью борется, записал сольные на пластинке с дочерью. И совсем скоро эти сольные его проекты появятся. Надеюсь их услышать. По-моему, в конце октября был анонс, так что скоро послушаем Мортена Хакета еще раз нового.
1: I don't wanna talk about things we've gone through.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». I've had the time of my life. Билл Медли, Дженнифер Уорнс. Официальная звуковая дорожка фильма «Dirty Dancing», «Грязные танцы», где блистательно сыграли Патрик Суэйзи, светлой памяти, прекрасный был актер, и красавица Дженнифер Грей. Ей, кстати, 66 сегодня, и у нее все в порядке. Француз Одетто, еще одна суперзвезда европейская в нашем эфире. «L'amour, qu'est-ce que...»

0: très belle sous le signe de l'amour, comme on vient de le dire. On s'écoute tout de suite. Maud.
1: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
2: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
3: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в московском районе на улице 50-летия Победы.
4: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

mind feta, limoncello al cervello, un espresso perfetto.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву.
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
6: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске ситуация на Нижегородских АЗС стабильно напряженная. Почему обогревать квартиру газовой плитой опасно для жизни? Также в выпуске о самом экономичном стиле вождения. Ситуация с бензином в Нижегородской области остается напряженной. Как ранее сообщали в компании «Лукойл», центр нефтепродукт, ситуация должна улучшаться, однако очереди и перебои пока сохраняются. По данным Росстата, цена среднего литра бензина на АЗС города за неделю выросла на 3%. На отдельных заправках цена достигает 155 рублей за АИ-92. Газовики предупредили об опасности обогрева помещения плитой. Как рассказали в пресс-службе «Газпром», газораспределение Нижний Новгород горелки бытовой плиты не рассчитаны на долгую работу. Газ сгорает не полностью и образуется угарный газ. Верный признак – желтое пламя вместо синего. Вторая угроза – взрыв. Если огонь без присмотра погаснет, помещение заполнит газ. Сирены вновь заводят в Нижегородской области без причины. В среду, 7 октября, будет проведена плановая проверка систем оповещения населения. Об этом предупредили в региональном МЧС. Сирены включат в дневное время на всей территории области, после чего прозвучит речевая информация. Жителей просят сохранять спокойствие. Звуки тревоги не будут связаны с какой-либо чрезвычайной ситуацией. Работу метро скорректируют в Нижнем во вторник из-за проведения матча на Совкомбанк-арене. Как сообщили в Нижегородском метрополитене, будут сокращены интервалы движения поездов с 4 до 7 часов дня на Сормовско-Мещерской линии, а с 9 до 11 вечера усилят режим работы всех веток. Также после игры будут запущены бесплатные автобусы от Стрелки до площадей Горького и Минина. И если ездить как пенсионер, можно сэкономить до 15% топлива. Как рассказал автоэксперт Евгений Балабас, такую экономию может дать самый эффективный способ – пенсионерский стиль езды с медленными разгонами, торможением двигателем и активным использованием наката. Другие советы, такие как следить за давлением в шинах, не возить лишний груз и тому подобное, по отдельности почти ничего не дают. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
5: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони «Водомант». Нужен автобетононасос? Звони «Водомант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
7: Наступившая неделя, как показалось, нейросети Яндекса может стать довольно теплой, но дождливой. Температура в начале недели будет находиться в интервале от 7 до 15 положительных градусов, к выходным может стать еще теплее.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Это, конечно, высший пилотаж. Голос Фредди Меркури, песня «The Miracle». Это чудо. Классика мировой музыки, платиновая коллекция нашей радиостанции Queen в начале часа. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Сегодня 5 октября, это понедельник. 4 балла, кстати, всего пробки. 4 балла, представляете? Плюс 9 сейчас в Нижнем Новгороде. Обещают дождь после 8 вечера. Завтра плюс 12, тоже дождь. Среда 13, четверг 13. Хорошего вечера вам, друзья. Вячеслав Геннадьевич Бутусов. Ну, Наутилус Помпилиус в нашем эфире. Моя любовь.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Анна. Все это Рики и Повери или богатые и бедные, если с итальянского все это перевести на наш язык. Их главный хит «Сара Перкетти Яма», потому что я люблю тебя, и этим все сказано. Хорошая песня в этот осенний вечер. Плюс 9 градусов сейчас в Нижнем Новгороде. Станет теплее в ближайшие дни, и даже в пятницу и субботу обещают плюс 16 градусов в Нижнем Новгороде. На улицах машины появились, 6 баллов, движение затруднено, имейте это в виду. Совсем скоро ансамбль «Телепорт», еще один новый.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Коттеджный поселок «Сочи». Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек. Продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 8831 77 907
0: 07. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Да, прогресс, конечно, совершенно невероятные вещи делает с музыкой. Я говорю сейчас про искусственный интеллект, который вообще везде. Ну, просто он вот взял все, что можно было взять, и где-то у него что-то получается, где-то, конечно, все это выглядит странно. Но вот, пожалуйста, когда мы с вами еще услышали «Регги в ночи», вот так вот собрано по учебнику, то, что называется, да? Сега Ким, «Регги в ночи», «Жить нужно в кайф». Кажется, Лада Дэнс ее исполняла в моей юности.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор, паркинг у дома. Три вида отделки на выбор. Старт продаж. Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

С вами радио «Рандеву». Почувствуй шторм, ураган, Thunder и Imagine Dragons. Их супер большой хит, который уже много-много лет вместе с нами и не только с нами. Этот ансамбль любит ведущие радиостанции мира, потому что в этой музыке есть очень много энергии, заряда, если хотите. В финале часа «Дюран Дюран» прямо сейчас Ники Фо и Алекс Альта, кавер на песню Джо Дассена. Называется она «Атуа». Так же, как ты на 103.4 FM.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Друзья, перед вами наша главная экспозиция. Формат панорамный. Сюжет – лес. Высокие потолки, закрытый двор, панорамные окна и лес для прогулок рядом с домом. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННДК. Пространство, где каждый день открывается новая перспектива. ОСЗ ННДК «Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске автолюбителям порекомендовали пенсионерский стиль вождения. Метро во вторник будет ходить чаще в городе. А в среду нижегородцев снова проверят на тревожность. Сирены вновь завоют в Нижегородской области без причины. В среду, 7 октября, будет проведена плановая проверка систем оповещения населения. Об этом предупредили в региональном МЧС. Сирены включат в дневное время на всей территории области, после чего прозвучит речевая информация. Жителей просят сохранять спокойствие. Звуки тревоги не будут связаны с какой-либо чрезвычайной ситуацией. Работу метро скорректируют в Нижнем во вторник из-за проведения матча на Совкомбанк-арене. Как сообщили в Нижегородском метрополитене, будут сокращены интервалы движения поездов с 4 до 7 часов дня на Сормовско-Мещерской линии, а с 9 до 11 вечера усилят режим работы всех веток. Также после игры будут запущены бесплатные автобусы от Стрелки до площадей Горького и Минина. Ситуация с бензином в Нижегородской области остается напряженной. Как ранее сообщали в компании «Лукойл», центр нефтепродукт, ситуация должна улучшаться, однако очереди и перебои пока сохраняются. По данным Росстата, цена среднего литра бензина на АЗС города за неделю выросла на 0,3%. На отдельных заправках цена достигает 155 рублей за АИ-92. Газовики предупредили об опасности обогрева помещения плитой. Как рассказали в пресс-службе «Газпром» газораспределения, Нижний Новгород горелки бытовой плиты не рассчитаны на долгую работу. Газ сгорает не полностью и образуется угарный газ. Верный признак – желтое пламя вместо синего. Вторая угроза – взрыв. Если огонь без присмотра погаснет, помещение заполнит газ. И если ездить как пенсионер, можно сэкономить до 15% топлива. Как рассказал автоэксперт Евгений Балабас, такую экономию может дать самый эффективный способ – пенсионерский стиль езды с медленными разгонами, торможением двигателем и активным использованием наката. Другие советы, такие как следить за давлением в шинах, не возить лишний груз и тому подобное, по отдельности почти ничего не дают. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
7: В шахматы, что ли, с ним играет?
6: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
7: Так, мне срочно нужен зонт.
5: Зонт. Российская автоматика. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Наступившая неделя, как показалось, нейросети Яндекса может стать довольно теплой, но дождливой. Температура в начале недели будет находиться в интервале от 7 до 15 положительных градусов, к выходным может стать еще теплее.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Нижегородская. Вы слушаете радио «Рандеву», старейшей радиостанции России, первое FM-радио Нижнего Новгорода. Форт Майнер. В начале часа «Believe Me», пожалуйста, верь мне. Плюс 8 градусов сейчас в Нижнем, стало пасмурно и ожидается дождь в районе 9 вечера, но вроде бы не сильный. И, кстати, дождь длиною в ночь. Завтра тоже обещают небольшой дождь, и плюс 12, будет теплее. Среда еще теплее, 13, четверг 13, а вот в 5.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Моя игра.
3: 98.
2: Баста. Баста
3: здесь.
2: 2-2-0-6.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует.

0: действуют до конца октября.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Осень-осень. Давай у листьев спросим, самое время. Трио «Лицей», кстати, название не случайное, потому что когда коллектив создавался, две девушки из трех заканчивали школу. Да? Ну, то есть они действительно лицеистскими были тогда еще, ну или школьницами. Это было очень давно, это было в 90-е прошлого столетия. Ну а песня, конечно, на все времена, на любую осень в нашей стране. В ожидании вечного мая двигаемся дальше. Я желаю вам, друзья, хорошего вечера, отличной рабочей недели. Пусть все не ваше, чужое отвалится, все хорошее ваше останется с вами. Оставайтесь сильными, оставайтесь счастливыми, оставайтесь свободными и оставайтесь вместе с радио «Рандеву». Я Руслан Станчев, друзья, до четверга.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Старт продаж в новом ЖК «Дом на Баренце» в центре 7-го микрорайона. Развитая инфраструктура, дизайнерские холлы, удобные планировки. «Дом на Баренце». Новый взгляд на жизнь в Сормово. Застройщик ООО «СЗ Капстрой НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пап, а как печется вкусный хлеб?
3: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на радио «Рандеву».
8: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске ситуация на Нижегородских АЗС стабильно напряженная. Почему обогревать квартиру газовой плитой опасно для жизни? Также в выпуске о самом экономичном стиле вождения. Ситуация с бензином в Нижегородской области остается напряженной. Как ранее сообщали в компании «Лукойл» Центр нефтепродукт, ситуация должна улучшаться, однако очереди и перебои пока сохраняются. По данным Росстата, цена среднего литра бензина на АЗС города за неделю выросла на 0,3%. На отдельных заправках цена достигает 155 рублей за АИ-92. Газовики предупредили об опасности обогрева помещения плитой. Как рассказали в пресс-службе «Газпром», газораспределение Нижний Новгород горелки бытовой плиты не рассчитаны на долгую работу. Газ сгорает не полностью и образуется угарный газ. Верный признак – желтое пламя вместо синего. Вторая угроза – взрыв. Если огонь без присмотра погаснет, помещение заполнит газ. Сирены вновь заводят в Нижегородской области без причины. В среду, 7 октября, будет проведена плановая проверка систем оповещения населения. Об этом предупредили в региональном МЧС. Сирены включат в дневное время на всей территории области, после чего прозвучит речевая информация. Жителей просят сохранять спокойствие. Звуки тревоги не будут связаны с какой-либо чрезвычайной ситуацией. Работу метро скорректируют в Нижнем во вторник из-за проведения матча на Совкомбанк-арене. Как сообщили в Нижегородском метрополитене, будут сокращены интервалы движения поездов с 4 до 7 часов дня на Сормовско-Мещерской линии, а с 9 до 11 вечера усилят режим работы всех веток. Также после игры будут запущены бесплатные автобусы от Стрелки до площадей Горького и Минина. И если ездить как пенсионер, можно сэкономить до 15% топлива. Как рассказал автоэксперт Евгений Балабас, такую экономию может дать самый эффективный способ – пенсионерский стиль езды с медленными разгонами, торможением двигателем и активным использованием наката. Другие советы, такие как следить за давлением в шинах, не возить лишний груз и тому подобное, по отдельности почти ничего не дают. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
9: Нужен бетон – Звони «Водомант». Нужен автобетононасос? Звони «Водомант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
10: Наступившая неделя, как показалось, нейросети Яндекса может стать довольно теплой, но дождливой. Температура в начале недели будет находиться в интервале от 7 до 15 положительных градусов, к выходным может стать еще теплее.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Как быстро проносится.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Патефонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Одну ягодку беру.
4: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
5: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННДК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» — вашего поля ягодка. ОСС ННДК, запроектная декларация на сайте наш.ком.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске автолюбителям порекомендовали пенсионерский стиль вождения. Метро во вторник будет ходить чаще в городе. А в среду нижегородцев снова проверят на тревожность. Сирены вновь завоют в Нижегородской области без причины. В среду, 7 октября, будет проведена плановая проверка систем оповещения населения. Об этом предупредили в региональном МЧС. Сирены включат в дневное время на всей территории области, после чего прозвучит речевая информация. Жителей просят сохранять спокойствие. Звуки тревоги не будут связаны с какой-либо чрезвычайной ситуацией. Работу метро скорректируют в Нижнем во вторник из-за проведения матча на Совкомбанк-арене. Как сообщили в Нижегородском метрополитене, будут сокращены интервалы движения поездов с 4 до 7 часов дня на Сормовско-Мещерской линии, а с 9 до 11 вечера усилят режим работы всех веток. Также после игры будут запущены бесплатные автобусы от Стрелки до площадей Горького и Минина. Ситуация с бензином в Нижегородской области остается напряженной. Как ранее сообщали в компании «Лукойл», центр нефтепродукт, ситуация должна улучшаться, однако очереди и перебои пока сохраняются. По данным Росстата, цена среднего литра бензина на АЗС города за неделю выросла на 0,3%. На отдельных заправках цена достигает 155 рублей за АИ-92. Газовики предупредили об опасности обогрева помещения плитой. Как рассказали в пресс-службе «Газпром», газораспределение Нижний Новгород-Горелки бытовой плиты не рассчитаны на долгую работу. Газ сгорает не полностью и образуется угарный газ. Верный признак – желтое пламя вместо синего. Вторая угроза – взрыв. Если огонь без присмотра погаснет, помещение заполнит газ. И если ездить как пенсионер, можно сэкономить до 15% топлива. Как рассказал автоэксперт Евгений Балабас, такую экономию может дать самый эффективный способ – пенсионерский стиль езды с медленными разгонами, торможением двигателем и активным использованием наката. Другие советы, такие как следить за давлением в шинах, не возить лишний груз и тому подобное, по отдельности почти ничего не дают. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Опять ты в телефоне?
9: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
8: У тебя что, все под колпаком?
9: Да, у меня все под зонтом.
7: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Наступившая неделя, как показалось, нейросети Яндекса может стать довольно теплой, но дождливой. Температура в начале недели будет находиться в интервале от 7 до 15 положительных градусов, к выходным может стать еще теплее.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Feels like I'm not a pleaser. I can't go to the party, no way. I always used to be a winner. Now it seems that time's a thinner. How can I strive to the

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске ситуация на Нижегородских АЗС стабильно напряженная. Почему обогревать квартиру газовой плитой опасно для жизни? Также в выпуске о самом экономичном стиле вождения. Ситуация с бензином в Нижегородской области остается напряженной. Как ранее сообщали в компании «Лукойл», центр нефтепродукт, ситуация должна улучшаться, однако очереди и перебои пока сохраняются. По данным Росстата, цена среднего литра бензина на АЗС города за неделю выросла на 3%. На отдельных заправках цена достигает 155 рублей за АИ-92. Газовики предупредили об опасности обогрева помещения плитой. Как рассказали в пресс-службе «Газпром», газораспределение Нижний Новгород горелки бытовой плиты не рассчитаны на долгую работу. Газ сгорает не полностью и образуется угарный газ. Верный признак – желтое пламя вместо синего. Вторая угроза – взрыв. Если огонь без присмотра погаснет, помещение заполнит газ. Сирены вновь заводят в Нижегородской области без причины. В среду, 7 октября, будет проведена плановая проверка систем оповещения населения. Об этом предупредили в региональном МЧС. Сирены включат в дневное время на всей территории области, после чего прозвучит речевая информация. Жителей просят сохранять спокойствие. Звуки тревоги не будут связаны с какой-либо чрезвычайной ситуацией. Работу метро скорректируют в Нижнем во вторник из-за проведения матча на Совкомбанк-арене. Как сообщили в Нижегородском метрополитене, будут сокращены интервалы движения поездов с 4 до 7 часов дня на Сормовско-Мещерской линии, а с 9 до 11 вечера усилят режим работы всех веток. Также после игры будут запущены бесплатные автобусы от Стрелки до площадей Горького и Минина. И если ездить как пенсионер, можно сэкономить до 15% топлива. Как рассказал автоэксперт Евгений Балабас, такую экономию может дать самый эффективный способ – пенсионерский стиль езды с медленными разгонами, торможением двигателем и активным использованием наката. Другие советы, такие как следить за давлением в шинах, не возить лишний груз и тому подобное, по отдельности почти ничего не дают. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Наступившая неделя, как показалось, нейросети Яндекса может стать довольно теплой, но дождливой. Температура в начале недели будет находиться в интервале от 7 до 15 положительных градусов, к выходным может стать еще теплее.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске автолюбителям порекомендовали пенсионерский стиль вождения. Метро во вторник будет ходить чаще в городе. А в среду нижегородцев снова проверят на тревожность. Сирены вновь завоют в Нижегородской области без причины. В среду, 7 октября, будет проведена плановая проверка систем оповещения населения. Об этом предупредили в региональном МЧС. Сирены включат в дневное время на всей территории области, после чего прозвучит речевая информация. Жителей просят сохранять спокойствие. Звуки тревоги не будут связаны с какой-либо чрезвычайной ситуацией. Работу метро скорректируют в Нижнем во вторник из-за проведения матча на Совкомбанк-арене. Как сообщили в Нижегородском метрополитене, будут сокращены интервалы движения поездов с 4 до 7 часов дня на Сормовско-Мещерской линии, а с 9 до 11 вечера усилят режим работы всех веток. Также после игры будут запущены бесплатные автобусы от Стрелки до площадей Горького и Минина. Ситуация с бензином в Нижегородской области остается напряженной. Как ранее сообщали в компании «Лукойл», центр нефтепродукции, ситуация должна улучшаться, однако очереди и перебои пока сохраняются. По данным Росстата, цена среднего литра бензина на АЗС города за неделю выросла на 3%. На отдельных заправках цена достигает 155 рублей за АИ-92. Газовики предупредили об опасности обогрева помещения плитой. Как рассказали в пресс-службе «Газпром» газораспределения, Нижний Новгород горелки бытовой плиты не рассчитаны на долгую работу. Газ сгорает не полностью и образуется угарный газ. Верный признак – желтое пламя вместо синего. Вторая угроза – взрыв. Если огонь без присмотра погаснет, помещение заполнит газ. И если ездить как пенсионер, можно сэкономить до 15% топлива. Как рассказал автоэксперт Евгений Балабас, такую экономию может дать самый эффективный способ – пенсионерский стиль езды с медленными разгонами, торможением двигателем и активным использованием наката. Другие советы, такие как следить за давлением в шинах, не возить лишний груз и тому подобное, по отдельности почти ничего не дают. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
7: В шахматы, что ли, с ним играет?
6: Круче! Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
7: Так, мне срочно нужен зонт.
6: Зонт. Российская автоматика.
8: ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Наступившая неделя, как показалось, нейросети Яндекса может стать довольно теплой, но дождливой. Температура в начале недели будет находиться в интервале от 7 до 15 положительных градусов, к выходным может стать еще теплее.
9: В эфире «Радио Рандеву», первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске ситуация на Нижегородских АЗС стабильно напряженная. Почему обогревать квартиру газовой плитой опасно для жизни? Также в выпуске о самом экономичном стиле вождения. Ситуация с бензином в Нижегородской области остается напряженной. Как ранее сообщали в компании «Лукойл», центр нефтепродукции, ситуация должна улучшаться, однако очереди и перебои пока сохраняются. По данным Росстата, цена среднего литра бензина на АЗС города за неделю выросла на 3%. На отдельных заправках цена достигает 155 рублей за АИ-92. Газовики предупредили об опасности обогрева помещения плитой. Как рассказали в пресс-службе «Газпром», газораспределение Нижний Новгород горелки бытовой плиты не рассчитаны на долгую работу. Газ сгорает не полностью и образуется угарный газ. Верный признак – желтое пламя вместо синего. Вторая угроза – взрыв. Если огонь без присмотра погаснет, помещение заполнит газ. Сирены вновь заводят в Нижегородской области без причины. В среду, 7 октября, будет проведена плановая проверка систем оповещения населения. Об этом предупредили в региональном МЧС. Сирены включат в дневное время на всей территории области, после чего прозвучит речевая информация. Жителей просят сохранять спокойствие. Звуки тревоги не будут связаны с какой-либо чрезвычайной ситуацией. Работу метро скорректируют в Нижнем во вторник из-за проведения матча на Совкомбанк-арене. Как сообщили в Нижегородском метрополитене, будут сокращены интервалы движения поездов с 4 до 7 часов дня на Сормовско-Мещерской линии, а с 9 до 11 вечера усилят режим работы всех веток. Также после игры будут запущены бесплатные автобусы от Стрелки до площадей Горького и Минина. И если ездить как пенсионер, можно сэкономить до 15% топлива. Как рассказал автоэксперт Евгений Балабас, такую экономию может дать самый эффективный способ – пенсионерский стиль езды с медленными разгонами, торможением двигателем и активным использованием наката. Другие советы, такие как следить за давлением в шинах, не возить лишний груз и тому подобное, по отдельности почти ничего не дают. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая нижегородская радиостанция в FM-диапазоне

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске автолюбителям порекомендовали пенсионерский стиль вождения. Метро во вторник будет ходить чаще в городе. А в среду нижегородцев снова проверят на тревожность. Сирены вновь заводят в Нижегородской области без причины. В среду, 7 октября, будет проведена плановая проверка систем оповещения населения. Об этом предупредили в региональном МЧС. Сирены включат в дневное время на всей территории области, после чего прозвучит речевая информация. Жителей просят сохранять спокойствие. Звуки тревоги не будут связаны с какой-либо чрезвычайной ситуацией. Работу метро скорректируют в Нижнем во вторник из-за проведения матча на Совкомбанк-арене. Как сообщили в Нижегородском метрополитене, будут сокращены интервалы движения поездов с 4 до 7 часов дня на Сормовско-Мещерской линии, а с 9 до 11 вечера усилят режим работы всех веток. Также после игры будут запущены бесплатные автобусы от Стрелки до площадей Горького и Минина. Ситуация с бензином в Нижегородской области остается напряженной. Как ранее сообщали в компании «Лукойл», центр нефтепродукции, ситуация должна улучшаться, однако очереди и перебои пока сохраняются. По данным Росстата, цена среднего литра бензина на АЗС города за неделю выросла на 3%. На отдельных заправках цена достигает 155 рублей за АИ-92. Газовики предупредили об опасности обогрева помещения плитой. Как рассказали в пресс-службе «Газпром», газораспределение Нижний Новгород горелки бытовой плиты не рассчитаны на долгую работу. Газ сгорает не полностью и образуется угарный газ. Верный признак – желтое пламя вместо синего. Вторая угроза – взрыв. Если огонь без присмотра погаснет, помещение заполнит газ. И если ездить как пенсионер, можно сэкономить до 15% топлива. Как рассказал автоэксперт Евгений Балабас, такую экономию может дать самый эффективный способ – пенсионерский стиль езды с медленными разгонами, торможением двигателем и активным использованием наката. Другие советы, такие как следить за давлением в шинах, не возить лишний груз и тому подобное, по отдельности почти ничего не дают. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Три и четыре FM.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске ситуация на Нижегородских АЗС стабильно напряженная. Почему обогревать квартиру газовой плитой опасно для жизни? Также в выпуске о самом экономичном стиле вождения. Ситуация с бензином в Нижегородской области остается напряженной. Как ранее сообщали в компании «Лукойл», центр нефтепродукции, ситуация должна улучшаться, однако очереди и перебои пока сохраняются. По данным Росстата, цена среднего литра бензина на АЗС города за неделю выросла на 3%. На отдельных заправках цена достигает 155 рублей за АИ-92. Газовики предупредили об опасности обогрева помещения плитой. Как рассказали в пресс-службе «Газпром», газораспределение Нижний Новгород горелки бытовой плиты не рассчитаны на долгую работу. Газ сгорает не полностью и образуется угарный газ. Верный признак – желтое пламя вместо синего. Вторая угроза – взрыв. Если огонь без присмотра погаснет, помещение заполнит газ. Сирены вновь заводят в Нижегородской области без причины. В среду, 7 октября, будет проведена плановая проверка систем оповещения населения. Об этом предупредили в региональном МЧС. Сирены включат в дневное время на всей территории области, после чего прозвучит речевая информация. Жителей просят сохранять спокойствие. Звуки тревоги не будут связаны с какой-либо чрезвычайной ситуацией. Работу метро скорректируют в Нижнем во вторник из-за проведения матча на Совкомбанк-арене. Как сообщили в Нижегородском метрополитене, будут сокращены интервалы движения поездов с 4 до 7 часов дня на Сормовско-Мещерской линии, а с 9 до 11 вечера усилят режим работы всех веток. Также после игры будут запущены бесплатные автобусы от Стрелки до площадей Горького и Минина. И если ездить как пенсионер, можно сэкономить до 15% топлива. Как рассказал автоэксперт Евгений Балабас, такую экономию может дать самый эффективный способ – пенсионерский стиль езды с медленными разгонами, торможением двигателем и активным использованием наката. Другие советы, такие как следить за давлением в шинах, не возить лишний груз и тому подобное, по отдельности почти ничего не дают. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске автолюбителям порекомендовали пенсионерский стиль вождения. Метро во вторник будет ходить чаще в городе. А в среду нижегородцев снова проверят на тревожность. Сирены вновь завоют в Нижегородской области без причины. В среду, 7 октября, будет проведена плановая проверка

0: Улучшаться, однако, очереди и перебои пока сохраняются. По данным Росстата, цена среднего литра бензина на АЗС города за неделю выросла на 3%. На отдельных заправках цена достигает 155 рублей за АИ-92. Газовики предупредили об опасности обогрева помещения плитой. Как рассказали в пресс-службе «Газпром» газораспределения, Нижний Новгород горелки бытовой плиты не рассчитаны на долгую работу. Газ сгорает не полностью и образуется угарный газ. Верный признак – желтое пламя вместо синего. Вторая угроза – взрыв. Если огонь без присмотра погаснет, помещение заполнит газ. И если ездить как пенсионер, можно сэкономить до 15% топлива. Как рассказал автоэксперт Евгений Балабас, такую экономию может дать самый эффективный способ – пенсионерский стиль езды с медленными разгонами, торможением двигателем и активным использованием наката. Другие советы, такие как следить за давлением в шинах, не возить лишний груз и тому подобное, по отдельности почти ничего не дают. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио

the old hounds that fell in love with his own youth again.

0: Начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске ситуация на Нижегородских АЗС стабильно напряженная. Почему обогревать квартиру газовой плитой опасно для жизни? Также в выпуске о самом экономичном стиле вождения. Ситуация с бензином в Нижегородской области остается напряженной. Как ранее сообщали в компании «Лукойл», центр нефтепродукции, ситуация должна улучшаться, однако очереди и перебои пока сохраняются. По данным Росстата, цена среднего литра бензина на АЗС города за неделю выросла на 3%. На отдельных заправках цена достигает 155 рублей за АИ-92. Газовики предупредили об опасности обогрева помещения плитой. Как рассказали в пресс-службе «Газпром», газораспределение Нижний Новгород, горелки бытовой плиты не рассчитаны на долгую работу. Газ сгорает не полностью и образуется угарный газ. Верный признак – желтое пламя вместо синего. Вторая угроза – взрыв. Если огонь без присмотра погаснет, помещение заполнит газ. Сирены вновь заводят в Нижегородской области без причины. В среду, 7 октября, будет проведена плановая проверка систем оповещения населения. Об этом предупредили в региональном МЧС. Сирены включат в дневное время на всей территории области, после чего прозвучит речевая информация. Жителей просят сохранять спокойствие, звуки тревоги не будут связаны с какой-либо чрезвычайной ситуацией. Работу метро скорректируют в Нижнем во вторник из-за проведения матча на Совкомбанк-арене. Как сообщили в Нижегородском метрополитене, будут сокращены интервалы движения поездов с 4 до 7 часов дня на Сормовско-Мещерской линии, а с 9 до 11 вечера усилят режим работы всех веток. Также после игры будут запущены бесплатные автобусы от Стрелки до площадей Горького и Минина. И если ездить как пенсионер, можно сэкономить до 15% топлива. Как рассказал автоэксперт Евгений Балабас, такую экономию может дать самый эффективный способ – пенсионерский стиль езды с медленными разгонами, торможением двигателем и активным использованием наката. Другие советы, такие как следить за давлением в шинах, не возить лишний груз и тому подобное, по отдельности почти ничего не дают. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего